быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не